0: 看到了，
1: 组长，快！
0: 帮助你等一下，
1: 我需要领头同志。哎，等会儿，回来。领头同志刚到，昨天晚上看地图看得那么晚，脑子都睡了。
0: 再等等，菜都不凉了吗？
1: 凉了，咱们再热嘛。刀叉呢？
2: 刀叉没有啊。
1: 我不是特意交代你了吗？赶紧去找。
2: 啊，是，
1: 快点啊！
3: 哦吼，找了谁的？
4: 够着время。Почему меня не разбудил？
5: Я боялся, что ты будешь много работать, поэтому не будил тебя.
4: А если враг напал в это время, а? Но. Завтрак. Нету вилок, можно и рукой поесть.Хлеба нету, да?
5: Попробуйте это. Это похоже на основную еду, которая есть у вас.
4: Вкусно.
5: Это юто, местный деликатес, очень вкусно. Вам вкусно?
1: 子仁同志，
6: 哎，周副同志，
1: 润之在吗？
6: 在里屋呢。
1: 好嘞，您忙。
6: 哎，
1: 润之，
7: 润之，共产国际派来的军事顾问吕德同志来了。
8: 看来还是外面的和尚好念经啊。
7: 你在看什么呢？
9: 巧了，最近啊，我一直在找这本书，想再看看。哎，在书中啊，列宁同志阐述了俄国十月革命经验的国际意义，重点总结了布尔什维克党在党的建设方面的一些基本经验，论证了为了争取群众而斗争的理论和策略，以及无产阶级政党在战略和策略上的基本原则。